0: Я скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Станция. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.
10: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
9: Полина Гагарина.
11: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
8: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов, днем до 19.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: В «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанджа, где же ты, где?
11: Юлианна Караулова.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «#2023» и узнавайте подробности. «#2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «#2023». «#2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Передаю большой привет своей девушке Анастасии Ермаковой. Желаю ей солнечного настроения. Дарю всем песню «Молли, набери мой номер, позвони мне срочно». Спасибо большое, радио «Дача». Нежно.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов, днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов, днем до 19.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Любишь детективы?
5: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Емца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Дозвонился я из Вологодской области. Меня зовут Евгений. Хочу передать привет своим близким друзьям. Друзей зовут Никита и Полина. Пожелать всем отличной пятницы и хорошего настроения. Ставлю для всех песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо.

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США создали спецотдел по борьбе с родильным туризмом. Новый орган по решению Дональда Трампа займется выявлением иностранцев, которые въезжают в Штаты лишь ради автоматического получения гражданства для детей. Штрафы при езде без ОСАГО могут превысить стоимость полиса всего за 3 дня, почитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Напомню, механизм автоматической проверки наличия полисов ОСАГО заработает 1 октября. Калужская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге по качеству дорог. По оценке экспертов РИА Новостей, более 53% трасс региона оказались соответствующими норме. Данный показатель позволил области, став 45-й среди субъектов России. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

хорошего настроения подмигните кому-то из попутчиков, если он не сильно сурово выглядит в общественном транспорте или в соседнем автомобиле на дороге. Меня зовут Андрей Фролов. Я, конечно же, продолжу вас радовать только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. И в ближайшее время поставлю Зару, Александра Шевченко, а также Лолиту. И еще узнаем, что сулят звезды на этот день.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Трайфл «Красный бархат» – 80 рублей. Торт «Трюфельный» – 769 рублей. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня, 14 августа, в пятницу, овнам, львам и козерогам удастся поставить точку в каком-то важном деле и, наконец, освободить время для новых задач. Не откладывайте неприятный разговор, сегодня он может пройти гораздо спокойнее, чем вы ожидаете. Близнецам, весам и водолеям стоит обратить внимание на знакомства. Среди новых людей может оказаться тот, с кем впоследствии сложится полезное сотрудничество или крепкая дружба. Не ограничивайтесь привычным кругом общения. Тельцы, раки и скорпионы могут получить приятную финансовую новость. Возможно, возвращение долга, премии, скидка или предложение, позволяющее сэкономить. День хорош для практичных решений, но не для азартных трат. Девам, стрельцам и рыбам захочется просто выключить телефон и исчезнуть из всех чатов. Если есть такая возможность, воспользуйтесь ею хотя бы на вечер. Иногда несколько часов тишины без мессенджеров и новостей хорошо восстанавливают силы.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: «Ты мне нужен» от Зары только что в ваших динамиках. Ну а, естественно, каждому человеку нужна поддержка, особенно в будние дни, в непростые времена. И для этого существует в том числе рубрика «Удачный момент» в финале каждого часа. Здесь, в эфире «Радио Удача», озвучиваем ваши приветы, поздравления и ставим музыкальные заявки. Можно звонить по номеру в Москве 8495-995-2555. Перейти «Отпетые мошенники», Нина Шацкая и Брэндон Стоун.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: «Чемодан» от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
11: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
13: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе пятничное утро, друзья! Продолжаем подводить итоги нашей летней всероссийской акции, которая носит название «Лето сюрпризом». Здесь вы можете выиграть два круиза, который состоится на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Сможете выиграть, если станете участником акции, пройдете в финал. Сегодня в финал будем отправлять нашу слушательницу Татьяну из Зеленограда. Татьяна, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам шикарную фотографию, на которой изображен день рождения. Непростой, он прошел в стиле фильма «Любовь и голуби». Вы пишете в анкете, что было все, и карман на трусах, и сдача нормативов, даже чуть не отрубили голову топором. Веселье, одним словом. Расскажите, кто чуть не пострадал, и откуда вообще пришла идея провести день рождения, и чей день рождения в таком стиле?
2: Вообще, в последние годы мы каждый день рождения отмечаем в каком-то стиле. Все началось с вечеринки пионерской, и уже у нас как традиция стала отмечать в разных стилях. Рождение было у сестры моего мужа, и она предложила такой вариант «Любовь и голуби». Все разобрали роли, собственно говоря, все подготовились, реквизиты все собирали сами, покупали, готовили.
1: Класс. Я хочу сказать слушателям, что очень подготовлена эта семья подошла к тематической вечеринке своей. У них даже в руках голуби плюшевые какие-то присутствуют, очень интересно. И да, и костюмы стилизованные, платья в горошек, косыночки, в общем, постарались, вы молодцы. Как именинника зовут? Давайте поздравим его с прошедшим.
2: Именинницу Оксана.
1: Угу. Оксану поздравляем, она тоже из Зеленограда?
2: Да, да.
1: Ну вот, надеюсь, приз, который мы вам вручим, вы примените как-нибудь на следующей другой своей вечеринке. От команды «Радиодача» в Зеленоград Татьяне отправляем нарды с нашим логотипом. И Татьяна проходит финал под номером 49. В финале мы разыграем два морских круиза. Я вас, Татьяна, поздравляю.
2: Спасибо большое, спасибо. А вот ехали радио слушать. Будем участвовать, у нас столько фотографий.
1: Правильно. Друзья, вы тоже посмотрите, загляните в свои и архивы. Может быть, у вас тоже есть какое-нибудь классное летнее фото. Пришлите его нам. Анкету можно зарегистрировать на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет назовем следующего финалиста уже в понедельник утром. Всем хорошего дня.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления.
3: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
3: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
3: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
3: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
4: Реклама.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке.
4: и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять.
3: На Wildberry скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
8: Александр Иванов и группа «Рондо».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
7: Владимир Пресняков.
11: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Лиля. Я из поселок Балабаново под Ногинском. Хочу передать привет сотрудникам всем, обслуживающему персоналу. И вот моему другу заказать песню «Мальчик хочет тамбу». Моего друга зовут Фирус, он издалека. Желаю ему хорошего.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство в текущем году выделит Минпромторгу около 1 миллиарда рублей для закупки отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. Средства будут направлены на обновление парка машин в российских субъектах. Уточняется, контроль за целевым и эффективным использованием денег возложен на Минпромторг. Этому министерству будет необходимо предоставить соответствующий доклад в правительство до февраля будущего года. В Минпросвещение выпустили рекомендации для распределения нагрузки на детей. Согласно им, в расписании уроков для учеников начальной школы наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых-третьих уроках, а для обучающихся основного общего и среднего общего образования на вторых-четвертых. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы рекомендуется организовывать на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели. Также в министерстве заявили, что перемены между занятиями в школах должны длиться не менее 10 минут. При этом большая перемена должна составлять 20-30 минут. Ее продолжительности должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. И еще в Минпросвещение заявили, что в наступающем учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Она будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Последний за четверть или триместр будет являться основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Также в министерстве подчеркнули, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Кофе «Монарх Ориджинал». 95 граммов стеклянная банка. 369,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Международный день правил дорожного движения отмечается сегодня, 14 августа. Само собой, нужно быть особенно вежливыми за рулем. Также в этот день организуют разные мероприятия, чтобы в доступной форме поговорить о безопасности на дорогах. Главное послание праздника – не только знать, но и применять в жизни.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Действительно, на одном человеке жизнь не заканчивается, и мир не крутится вокруг него. Не кладите все яйца в одну корзину, в том числе, если строите планы на грядущие выходные. Обязательно придумайте себе какое-нибудь занятие, если вдруг все друзья сольются с ваших договоренностей. В это утро пятницы желаю всем сил, терпения и, конечно же, чтобы трудовая неделя закончилась как можно скорее. Ну а мы постараемся сделать для этого все возможное. Здесь на радио «Дача» будем радовать только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Впереди Сергей Крылов, Наталья Ветлицкая и проект «Интонация».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов, днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: «Если бы, да кабы». Кстати, потом не говорите, мол, если бы я знал, что можно выиграть от радиодачи два билета на круизный лайнер из Сочи в Турцию и отдохнуть хорошенько благодаря любимой радиостанции, то обязательно бы сделал это. Тем более, нужна была всего лишь одна фотография. Прямо сейчас рассказываю. Заходите на официальный сайт radiodacha.ru. Там есть все подробности и правила для участия в акции «Лето с сюрпризом». Ждем всех для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГР
8: 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бук. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США создали спецотдел по борьбе с родильным туризмом. Новый орган по решению Дональда Трампа займется выявлением иностранцев, которые въезжают в Штаты лишь ради автоматического получения гражданства для детей. Штрафы при езде без ОСАГО могут превысить стоимость полиса всего за 3 дня, почитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Напомню, механизм автоматической проверки наличия полисов ОСАГО заработает 1 октября. Калужская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге по качеству дорог. По оценке экспертов РИА Новостей, более 53% трасс региона оказались соответствующими норме. Данный показатель позволил области, став 45-й среди субъектов России. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Диджей Грув и его служебный роман. Этим летом, кстати говоря, музыкант со своей супругой отметил 11-летнюю годовщину совместной жизни. У радио «Дача» посерьезней дата. 20-летие в эфире отмечаем в кругу, естественно, ближайших друзей, среди которых оказаться можешь и ты. Билетики уже в продаже. 26 сентября на сцене Лайф-Арены в Москве состоится фестиваль «Удачные песни». На нем выступят огромное количество ваших любимых артистов: Александр Иванов, Мария Зайцева, Денис Клявер и многие другие. Все подробности узнавайте на нашем официальном удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов, днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где волнорез. Балтийский берег, рыжая заря,

0: Жасмин, какое счастье! Согласен, очень круто, когда рядышком есть ваши любимые хиты от обожаемых отечественных исполнителей. Их продолжу ставить, конечно же, и далее. Очень скоро прозвучит Валерий Леонтьев, а также Наталья Гордиенко. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
4: У них всех один рюкзак.
3: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Что бы ни несло вас в начало дня, личный автомобиль, метро, возможно, самокат, просто ваши ноги. Желаю вам как можно скорее добраться до пункта назначения и расквитаться со всеми оставшимися делами. Впереди выходные, но пятница только началась. Держитесь, всем сил и, конечно же, хорошего настроения желаю. Создавать его будем вместе в нашем эфире, вместе с вашими любимыми отечественными исполнителями. Непременно продолжу радовать вас суперхитами и новинками. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь Ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
1: Радиодача представляет.
15: Любишь детективы?
16: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, уважаемые радиодачи. Привет из Димитровграда. Меня зовут Благодарина Светлана. У меня есть подруга Наталья Козякова. Прошу вас поставить для нее песню Андрея Державина. Ей сейчас

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минпросвещении определили время на выполнение домашнего задания. Для учеников 2-3 классов на это отводится не более 1,5 часов. 4-5 классов – до 2, 6-8 классов – до 2,5, а для 9-11 классов – до 3,5 часов в день. При этом предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы. В министерстве добавили, первоклассники освобождены от уроков на дом. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для учеников. Кроме того, он сообщил, что во всех школах до 1 сентября появятся комиссии по урегулированию споров. При этом, как именно они будут формироваться и кто в них будет состоять, министр не уточнил. В Минтрансе к 2030 году намерены увеличить число маршрутов по рекам России за счет расширения географии направлений. В частности, добавятся новые, среди которых Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов. Вместе с тем прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. В министерстве напомнили, проект «Речные магистрали» стартовал 3 года назад и изначально фокусировался на участке Волги от Городца до Ульяновска. А в 2026-м перевозки осуществляются уже под 27 маршрутам. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце этого месяца мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Если у вас мысли только лишь о нем и о нем, о своем дачном участке, то уверен, будет полезно послушать рубрику «Хорошо устроено». В ней Михаил Журавлев, автор блога «Логового ботаника» в «Одноклассниках», делится полезными советами, лайфхаками по устройству любого садово-огородного участка. В субботу в 11:30, в воскресенье в 17:30 по московскому времени не пропускайте в эфире «Радио Дача». Ну а далее не пропустите еще одну подборку крутейших хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. Татьяна Куртукова впереди, Михаил Шуфутинский, а также Алла Рид.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, ночью до 11 градусов, днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

одного. Так называется композиция, которую только что послушали с вами здесь в эфире Радио Дача в исполнении Татьяны Куртуковой. Ну, один единственный теплый сезон есть, чтобы насладиться целиком загородным отдыхом. И для любителей как раз-таки подобных развлечений мы на Радио Дача подготовили совместно с телеканалом Муз-ТВ специальный проект, который выходит в эфир по четвергам в 9.00 и в воскресенье в 9.30 утра. На Муз-ТВ включайте эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Тогда сможете насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство.

твое богатство. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Дружно.

0: Везение ни при чем, если вдруг вы услышали в эфире любимой радиостанции привет от кого-то, родных, коллег или близких. Все дело в том, что в нашем эфире традиционно с 12 до 13.00 запускаем программу «Удачный час». Там может написать любой в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Формулируйте, отправляйте. Также можно заказывать ваши любимые песни по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже можно звонить.
1: Дачный объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены Новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача» представляет.
11: Любишь детективы?
12: Я это дело раскрою, вот увидишь.
13: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: «Дача», большой и пламенный привет из города Иваново, города невест. Всем слушателям хорошего настроения, отличной погоды и, самое главное, удачи везде и во всем. И, конечно, мы не можем обойтись без ивановских артистов. Дискотека «Авария», если хочешь остаться, пожалуйста.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В аэропортах Европы выстроились очереди. Задержки связаны с введением биометрического контроля при регистрации на рейсы. При этом максимальное время ожидания зафиксировано в аэропорту Франкфурта на Майне – 2 часа вместо прежних 60 минут. Россияне увеличили траты на занятия спортом и поддержание здорового образа жизни. Расходы жителей страны на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли в первом полугодии более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. В парке культуры и отдыха Калуги оборудуют современную игровую площадку для детей. Новый комплекс будет выполнен в традиционной для города космической тематике. На время проведения работ доступ к площадке ограничат. Строительная смета составит 63 миллиона рублей. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачный час.
3: В эти 60 минут, как и всегда, с 12 до часу в эфире «Радио Дача», будем с вами общаться, принимать ваши приветы, поздравления, возможно, напоминания для кого-то коллег, родных, близких. Можно даже строить планы прямо у нас здесь в эфире, договариваться о встрече и так далее, и тому подобное. Главное – писать по нужным адресам. Напомню, координаты, группа ВКонтакте, «Радио Дача», на стене соответствующий пост опубликован, комментарии открыты, ждем вас там. Также пишите в мессенджер Макс и делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Первое письмецо зачитаю прямо сейчас. Марина, большущий привет отправляет девчонкам швейной фабрики ПУ Демидов «Шарм». Последний день, пишет она, и отпуск. Ура! Дразнишься, Марина, больше, чем радуешь всех наших слушателей, которым еще до отдыха далеко. Но мы, конечно, желаем тебе классно потусить. Ваша Маруся подписалась, она. Ну и напомню, друзья, что сегодня еще один самый удачливый слушатель получит возможность выиграть 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». В картине разворачиваются неожиданные приключения с семьей Гавриловых. Тот, кто дозвонится в студию прямо сейчас, четвертым по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача». Вперед!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Виктор, я из города Раменское. Хотел бы передать огромный привет Москву на улицу Южнопортовая, дом 9, автокомпании «Питстоп». Огромное спасибо в оказании помощи и ремонта борта 254 Почты России. И хотел бы заказать для них песню Вячеслава Добрынина «Синий туман». Спасибо, радиодача.

0: Удачный час.
1: Продолжаем. Удачный час здесь на Радио Удача. Как всегда, первым делом ныряю в группу ВКонтакте и мессенджер Макс. Здесь, например, Антон отправляет привет всем своим коллегам, которые еще не закончили рабочую пятницу. Он пишет, что уже мчит за город, все подготовит и ждет. Отлично, у вас есть вот такой товарищ, который может прямо заранее все сделать, чтобы вы не тратили ни секунды и ворвались в выходные с ноги, как говорится. Далее Марина отправляет привет всем своим родным, которые спешат к ней в гости, пишет, что ждет, любит и надеется, что сегодня все будет спокойно. Это вопросы у меня возникают, видимо, сборище родных частенько у вашей семьи проходят, точнее, завершаются не так, как хотелось бы, но, возможно, это лишь догадки. В общем, вам отличного отдыха сегодня. Ну и Алена тоже шлет салют коллегам, которые сейчас очень грустно смотрят в мониторы. Улыбнитесь, пишет она. Надеюсь, сделано. Далее мы будем по-прежнему читать ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте. На стене есть соответствующий пост, комментарии открыты и пишите в мессенджер Макс. Также можно делать музыкальные заявки по номеру в Москве исключительно. Напоминаю, цифры 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Орла. Хочу передать привет всей своей семье. Она у меня большая. Жене Виктории, трем дочерям Лизавете, Злате и Еве, одному единственному сыну Никите и Людмила. Хочу поставить песню Ларисы Долиной. Спасибо.

0: час.
1: Новые приветы и поздравления уже готовы. Перехожу прямиком к ним, не откладывая в долгий ящик. В этот прекрасный праздничный день Елена поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Сергея Никитина. Оставайся таким же добрым, красивым, щедрым, жизнерадостным и крепкого тебе здоровья. С медовым спасом всех еще добавила в конце Елена. Следом коллектив «Экаланта. Город Выкса» поздравляет коллегу Демину Марию с днем рождения. Целый стих тут отправили, очень большой. Ребята, к сожалению, не успею зачитать, но там счастья, здоровья, комплиментов, красочных моментов жизни и всего-всего самого доброго и лучшего вам пожелали. Мы, естественно, присоединяемся. И Антон отправляет привет своей любимой, с которой прямо сейчас едет в машину. Она немного дуется на меня. Скажите, чтобы не злилась. Еще бы знать имя вашей избранницы, которая дуется. Ну, надеюсь, все услышано и наладится ваши отношения. Перед выходными ругаться – самое неблагодарное дело. Прекращайте. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Евгений. Я из города Москвы. Хочу передать привет моей любимой девушке. Ее зовут Елена. Я ее очень сильно люблю. Дорогая моя, я желаю здоровья, любви, счастья. Со мной долго и счастливой. И прошу заказать веселую песню группы «Дюна». Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Возвращаюсь в группу ВКонтакте Messenger Max, распечатываю новую подборку ваших приветов и поздравлений. Группа охраны труда «Газпром» газораспределение «Пермь» передает огромный привет всем нашим слушателям. Желает здоровья, счастья, семейного благополучия и отличного настроения в эту пятницу. Пусть работа будет безопасной, отдых ярким, а каждый день наполнен радостью. Слушайте музыку, радиодачи, улыбайтесь и берегите себя. Шикарное сообщение. Ребята, вам всем привет от нашего коллектива тоже. Варвара доброго дня желает всем своим родным, знакомым, которые ее узнали, передает пламенный привет и удачного дня, в частности, тете Юле и дяде Михаилу Виноградовым. Спасибо большое. Поставьте для них какую-нибудь классную песню. Других не имеем, поэтому обязательно исполним. И Татьяна машет ручкой своим детишкам, которые сейчас не с ней. Она пишет, что очень скучает и ждет встречи. Мы движемся дальше. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и заказывать песни. Напоминаю, можно только по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на

0: очертя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Веревкина. Я из Пензенской области города Белинского. Хочу поздравить с бракосочетанием своего любимого братишку Варенкова Константина и его очаровательную теперь уже жену Александру Баромбу. Оставайтесь такой же яркой, позитивной и харизматичной парой. Мы от вас без ума. И пользуясь случаем, еще хочу передать большой привет всем своим родным, кто меня слышит. И их моему любимому мужу Веревкину Максиму. Очень его люблю. Поставьте, пожалуйста, для них всех песню «Двери, все, что тебя касается». Спасибо огромное, радио «Удача».
4: Олеся, конечно, исполним вашу заявку музыкальную, но перед этим позвольте от всего коллектива команды «Радио «Удача» вручить вам 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов», который пройдет уже в конце этой недели, категория 6+. Ну а теперь «Звери, все, что тебя касается».

0: Дачный час.
1: И снова возвращаюсь в группу ВКонтакте, а также мессенджер Макс. Там вы уже понаписали много чего интересного. И не только. Катерина, например, отправляет привет маме Елене, сыновьям своим, Тимофею и Богдану. Поздравляет всех с приближением выходных. Кузнецова Софья из города Старый Оскол пишет, что сейчас находится у бабушки и дедушки в селе Роговатое. Я их очень сильно люблю и не хочу уезжать, ведь скоро на учебу. Я буду очень сильно по ним скучать. Ну, думаю, дело даже больше не в этом, а в том, что на учебу неохота. Но, тем не менее, Софья, все когда-то заканчивается. Нужно к этому привыкать. И еще одно послание. Вот здесь благодарность за свою первую работу передает Егор своему папе. Коплю на велик. Думаю, скоро закончу. Вообще, поздновато в конце лета копить на велик. Но лучше поздно, чем никогда, Егор. Ты молодец. Желаем тебе успехов. Ну и я напоминаю, что удачный час продолжится до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Рулетики из свинины с сыром. Полуфабрикат 100 граммов 44,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Юля, я с города Озерска. Хочу передать свой привет моему любимому человеку, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения, всем отличной пятницы и прекрасных выходных. Лето продолжается, настроение шикарное, и пусть все будет хорошо. Очень хочу, чтобы вы поставили какую-нибудь хорошую, веселую песню. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Очередные приветы и поздравления заряженные из группы ВКонтакте и мессенджера Макс, куда вы можете писать любые поздравления, приветы, послания для коллег, родных и близких. Татьяна, например, поздравляет с прошедшим днем рождения дядю Пашу. Он очень хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья. Перечисление хороших поступков дяди Паши было бы тоже неплохим дополнением к вашему письмецу. Напоминаю, друзья, чем интереснее, подробнее и искреннее ваши сообщения, тем больше шанс, что они будут озвучены в эфире. Карина шлет привет Данилу и Яше. Мы прилетели из отпуска в Санкт-Петербург и сейчас слушаем ваше радио. Всем огромного здоровья, большое спасибо, радио «Дача» принята. Теперь послушаем новинку эфира Нина Шацкая и Брэндон Стоун «Стамбул».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Тольятти. Хочу передать привет моей любимой Кате и песню «Шамана мед». Спасибо, Радио «Дача».
3: Я не могу.

0: Точный час.
1: Увы, но последнее на сегодня послание зачитываю в программе «Удачный час». Каждому, кто влюблен, Валерия шлет привет, пишет, что она сейчас рядом со своей второй половиной, передает привет и огромное количество поцелуев в виде смайликов. Далее, всем самокатчикам Алексей передает огромный привет. Будьте осторожны и все-таки учите правила дорожного движения. Стоим, ждем ГИБДД. Ну, скорее вам разобраться, и надеюсь, все без особых серьезных последствий у вас там обошлось. Ну, если бы было так, то, я думаю, не писали бы. Если меня слышит мой уже бывший начальник Сергей Вячеславович, написала нам Анна Сергеевна, я вам все прощаю, говорит она, не серчаю, Бог вам судья. Вот на такой миротворческой ноте подходит к концу удачный час на сегодня. Завтра обязательно вернется с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Мы звоним с Новосибирска. Меня зовут Роман. Хотелось бы всем пожелать здоровья, хорошего настроения. Хотелось бы слушать что-нибудь веселого из репертуара Шуры. А вам, радио «Удача», большое спасибо.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня независимости Пакистана ее президенту и премьер-министру. В своей телеграмме глава нашего государства подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торговой, экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы по наращиванию партнерских связей на благо дружественных народов России и Пакистана в интересах упрочения международной безопасности и стабильности. В Роспотребнадзоре утвердили методические рекомендации по потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи. Они вступят в силу уже 1 сентября. В них, в частности, говорится, что для воспитанников детских садов предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать не реже 2 раз в неделю. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хороших выходных.
0: Прямо сейчас.

0: Балалайка, согласитесь, довольно легкомысленное название для музыкального инструмента. Всего три струны, однако научиться играть на нем не так просто, как кажется на первый взгляд. Осваивать новые умения и навыки полезно для мозга. В первую очередь, помните, развиваются нейронные связи и прочее. Так что желаю на грядущих выходных опробовать что-то непривычное. Например, приложение Яндекс.Радио. Там можно послушать эфир «Радио Дача», есть плейлист, можно любимую песню добавить в избранное. В общем, заходите в этот удобнейший сервис, если рядом не оказалось FM-приемника. Категория 16+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
8: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь.

0: держать руку на пульсе последних достижений и открытий в различных областях жизни просто необходимо. В наше время любая сфера развивается с невероятной скоростью. В том числе подобные тенденции происходят и в сегменте садово-огородных дел. Помогает ничего не упустить наша рубрика «Хорошо устроена» в эфире «Радио Дача». В ней Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках», делится полезными советами по выходным в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Не пропускайте.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени городские, полуфабрикат, 100 граммов, 35,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Не забудьте, что в нашем хит-параде места распределяются благодаря вам, наши уважаемые слушатели. Чем чаще заказываете песню в программе «Удачный час» или рубрике «Удачный момент», тем больше шансы, что ваш кумир окажется в горячей десятке уже сегодня. Новые итоги подводим, как всегда, по пятницам в 19.02 по московскому времени. Я Андрей Фролов на сегодня с вами прощаюсь, желаю классных выходных и до завтра.
1: Дачные объявления.
2: Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
4: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача» представляет.
11: Любишь детективы?
12: Я это дело раскрою, вот увидишь.
13: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Емца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
14: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эльдар, я с города Астрахани, с поселка Володарский. Хочу передать привет Данияру, Аслану и Рустаму. И поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости.
4: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В аэропортах Европы выстроились очереди. Задержки связаны с введением биометрического контроля при регистрации на рейсы. При этом максимальное время ожидания зафиксировано в аэропорту Франкфурта на Майне – 2 часа вместо прежних 60 минут. Россияне увеличили траты на занятия спортом и поддержание здорового образа жизни. Расходы жителей страны на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли в первом полугодии более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. В парке культуры и отдыха Калуги оборудуют современную игровую площадку для детей. Новый комплекс будет выполнен в традиционной для города космической тематике. На время проведения работ доступ к площадке ограничат. Строительная смета составит 63 миллиона рублей. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Спонсор выпуска.
5: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
6: На юго-западные, благодаря чему температура начнет постепенно повышаться. Уже завтра воздух прогреется до плюс 20, а в воскресенье до плюс 24. Осадков не ожидается. При этом, по мнению метеорологов, бабье лето в этом году может не оправдать ожиданий. Сентябрь не принесет стабильного тепла, температурные максимумы будут волнообразными. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «Одолжила».
3: Прямо сейчас

0: сделаешь для любимого человека, даже крылья отрастишь, дабы подняться куда-то там на небо и с ним встретиться. Я тебя даже на седьмом небе найду, обычно говорят в таких ситуациях. Это Максим с хитом «Научусь летать», только что на волнах «Радиодача». Мы полетим по музыкальным волнам далее, волнам «Радиодача», послушаем хиты Олега Газманова, Юлии Михальчик и многих других любимых артистов «Радиодача». Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличной пятницы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гимн новой волны 2026. Слушаем в эфире Радио Дача. В эти минуты уже в конце августа состоится музыкальный конкурс. Там, помимо того, что будут выбирать отличного исполнителя, самого лучшего, да, еще и состоится творческий вечер любимого артиста Радио Дачи Игоря Саруханова. Он в этом году два юбилея отмечает. И вот в честь этого исполнители споют его главные хиты в новых аранжировках, в необычных звучаниях. Очень ждем этого события. Пока ждем, послушаем хиты Владимира Высоцкого и Хабиба далее на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
1: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ну, босиком, конечно, можно летом рассекать, если погода позволяет, если тепло на улице и ветер, знаете, такой теплый, обдувает лицо. В столице же второй день осени. Никак иначе эту погоду назвать нельзя. Холодно, местами мокро и очень уж хмуро. Друзья, одними хитами радиодачи согреваемся и поднимаем настроение. Надеюсь, что и вам тоже. До финала часа по части хитов послушаем «Фабрику» Ирину Аллегрову. Сразу после не пропустите удачный момент на радиодача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
4: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия. Я из Ульяновской области, село Аристовка. Может, кто-нибудь меня узнает. Хочу передать привет своим родным, близким, маме, сестрам. Я вас очень-очень сильно люблю. И моим друзьям по интернету, с кем я очень давно уже знакома, тоже большой привет. Поставьте, пожалуйста, Диму Билана. Спасибо, радио.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Содержание работ Бэнкси обходится британским налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов ежегодно. В смету входит очистка и охрана произведений уличного художника. Детские сады включили в программу всероссийских антитеррористических учений. Проверки дошкольных учреждений запланированы на 18 и 19 августа и коснутся действий руководителей, педагогов и охранников дошкольных учреждений при учебном захвате заложников и атаке дронов. Свыше 150 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию с начала года. Среди проведенных исследований растет число проверок репродуктивного здоровья. Возможностью воспользовались более 65 тысяч калужан от 18 до 49 лет. Обследование проводится бесплатно. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: двигаться и зажигать предлагаем не только Тане, но и обладательницам других женских и мужских имен тоже в ритм программы «Диско Дача» на Радио Дача. Каждую пятницу и субботу в 20 часов по московскому времени мы открываем импровизированный танцпол и в течение 3 часов ставим для вас только зажигательные хиты. Чтобы выплеснуть накопившийся негатив за неделю, обязательно включайте Радио Дача этим вечером и танцуйте вместе с нами. Мы далее будем тоже танцевать под хиты Евгения Осина, интонации и группы «Звери» на Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Надеюсь, у вас тут все нормально. Лучше, если будет хорошо. Но вы-то все знаете, друзья, всегда хорошо там, где есть радиодача. Даже если привычный FM-сигнал не достает до места, куда вы собираетесь отправиться, всегда послушать наш эфир можно в интернете, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там есть еще возможность посмотреть плейлист и добавить любимые песни в избранное. Также не забывайте про наш сайт radiodacha.ru для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Прекраснее еще может быть, друзья, 26 сентября в Лайф-арене на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни» точно будет прекрасно. Благодаря обворожительному голосу Полины Гагариной, который мы там услышим, еще придут поздравить радиодачу с 20-летием Николай Басков, Михаил Шафутинский и Юлиана Краулова, группа «Корни» и еще более 20 любимых артистов радиодачи. Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бук, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Радиодача представляет.
12: Любишь детективы?
13: Я это дело раскрою, вот увидишь.
14: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
15: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам Сергею Посад. Меня зовут Василий. Я хочу передать привет своей любимой жене Екатерине. Желаю моря удачи и дачи у моря. Я тебя люблю и счастлив быть с тобой. И дарю песню группы «Фабрика». А вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы есть.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы самым высоким коэффициентом рождаемости. С ее слов, в лидерах по данному показателю Чеченская Республика и Республика Тыва. Ранее вице-премьер сообщала, что в июне коэффициент рождаемости вырос в 20 российских регионах. Наибольшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также Чукотском автономном округе. Накануне нового учебного года мошенники под видом репетиторов появляются в популярных сервисах бесплатных объявлений и поиска специалистов, пишут РИА Новости. Как отмечают эксперты, злоумышленники могут создавать сайты-двойники или размещать объявления на реальных ресурсах, предлагая перейти в мессенджеры и скачать вредоносное программное обеспечение. Чтобы защититься от обмана, эксперты рекомендуют следовать принципу нулевого доверия, проверять ресурсы, на которых размещены объявления, репутацию и опыт репетитора по отзывам в интернете в том числе, а также не переводить деньги по предоплате, если есть сомнения в достоверности предложения. В России утвердили новый ГОСТ на красную икру первого и второго сортов. Такие требования, как пишут ТАСС, вступают в силу с 1 июня следующего года. Икра обоих сортов должна соответствовать определенным стандартам. Установлены различные допустимые отклонения по вкусу, цвету и консистенции. Так, например, массовая доля поваренной соли для икры первого сорта установлена на уровне 3-6%, а второго от 3 до 7%. Рекомендуемая вместимость металлической банки икры составляет не более 270 мл, а стеклянной не более 500 мл. Сближение Юпитера и Меркурия можно будет наблюдать с территории всех регионов России после захода Солнца завтра, 15 августа, пишут РИА Новости. По словам ученых, планеты сблизятся в созвездии Рака. Для наблюдателя Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Это все новости к данной минуте. Артур Пирожков открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: нам без пятницы, друзья. Теперь она здесь, и сразу настроение как-то поднимается, веселее на душе становится, и планы сами образовываются и на вечер этот, и на два следующих дня. Продолжаем движение по направлению к выходным под любимую музыку «Радио Дача». Скоро послушаем хиты Михаила Шафутинского, Валерии, а также новинку Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: хит Михаила Шуфутинского, песня «Последний полет» продолжает эфир «Радиодача». Эту композицию маэстро презентовал лично в звездном шоу «Назад в будущее». Было это дело еще в марте. Пока Александр Жилавский и Мария Федорова ведущие шоу «Назад в будущее» в отпуске, у вас есть возможность переслушать все выпуски, напомнить, как хорошо проводить время с любимыми артистами на сайте radiodacha.ru в разделе «Подкасты». Заглядывайте на наш сайт вообще почаще, там много всего интересного есть. Например, новости из мира звезд шоу-бизнеса, новинки музыкальные эфира. Адрес встречи со всем этим контентом – radiodacha.ru.
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: А пилоте переживать не нужно, он свою работу знает. Это елка у нас в пятницу отправляется в Прованс в эфире Радио Дачи. Надеюсь, у вас тоже есть какие-то планы. Планы куда-то отправиться, провести там два следующих дня в кругу родных, близких, возможно, с шашлыками, возможно, вы на диете и будете какие-то другие продукты употреблять, овощи всевозможные. Пускай, в общем-то, у вас все получится и все свершится. Мы поддержим вас музыкально до финала часа хитами Натали и Таисии Повалий на Радио Дачи.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максимагрупп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
14: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Олег Газманов.
17: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
18: Полина Гагарина.
19: Я обезоружена.
15: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даша, я из Рязанки. Хочу передать привет Ларе Николаевне, это моя мама. Я желаю ей хороших выходных. Ставлю для меня песню «Натали». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Содержание работ Бэнкси обходится британским налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов ежегодно. В смету входит очистка и охрана произведений уличного художника. Детские сады включили в программу всероссийских антитеррористических учений. Проверки дошкольных учреждений запланированы на 18 и 19 августа и коснутся действий руководителей, педагогов и охранников дошкольных учреждений при учебном захвате заложников и атаке дронов. Свыше 150 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию с начала года. Среди проведенных исследований растет число проверок репродуктивного здоровья. Возможностью воспользовались более 65 тысяч калужан от 18 до 49 лет. Обследование проводится бесплатно. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.
2: Там было другое солнце, другая совсем трава. Там птицы, свернувшись в

0: Очередной хит участника юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» в эфире. Это Стас Михайлов с композицией «Там-там он будет» в лайф-арене 26 сентября вместе с Николаем Басковым, Полиной Гагариной, Михаилом Шафутинским, группой «Комбинации». Еще более 25 артистов подарят нам потрясающее шоу в указанный день. Приходите и вы, друзья, без вас праздника не получится. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Шикарный хит Татьяны Крутаковой «Матушка» продолжает эфир «Радио Дача». Эта песня более 20 недель занимала лидирующие строчки когда-то в нашем хит-параде «Горячая десятка». Узнаем, кто сегодня на первом месте уже через пару часов. В 19.00 по московскому времени стартует наш фирменный чарт. Там сегодня еще свою новую песню. «Москва-Санкт-Петербург» представит очаровательный дуэт Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Не пропустите хит-парад в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Салат «Баклажаны со сливочным сыром» 100 граммов 49,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Это просто пожар, а не хит. Наталья Подольская с композицией «Алая помада» завершает очередной музыкальный час в нашем эфире, вместе с которым завершится и моя смена в эфире «Радиодача». Далее отвечать за ваше настроение будет мой коллега Сергей Черноусов. Вечер ожидается бодрым. Впереди нас ждет хит-парад «Горячая десятка». Сразу после не пропустите три танцевальных часа, которые именуются в нашем эфире «Диско-дача». Всем отличного вечера в пятницу желаю. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Любишь детективы?
5: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсильный».

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Я звоню из Дмитровского района, поселок Мечта. Передаю привет Залевской Наташе и Пономаревой Татьяне. Желаю им крепкого здоровья и хорошего отдыха. И очень хочу послушать песню Полины Гагариной. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Среди плодово-овощной продукции в июле этого года огурцы подешевели сильнее всего. На втором месте оказались помидоры. Цены на них упали на 14%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Кроме того, в прошлом месяце заметно снизились цены на лимоны на 11%. Также в списке подешевевшей продукции оказались свежие грибы и груши. Напротив, подорожали в июле апельсины. Их стоимость выросла на 6%. Увеличились цены и на свеклу столовую, на сладкий перец, яблоки и морковь. Накануне нового учебного года мошенники под видом репетиторов появляются в популярных сервисах бесплатных объявлений и поиска специалистов, пишет РИА Новости. Злоумышленники могут создавать сайты-двойники или размещать объявления на реальных ресурсах, предлагая перейти в мессенджеры и скачать вредоносное программное обеспечение. Эксперты рекомендуют проверять ресурсы, на которых размещены объявления, репутацию и опыт репетитора по отзывам в интернете, а также не переводить деньги по предоплате, если есть сомнения в достоверности предложения. В первом квартале текущего года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, пишет «Известия» ссылкой на данные Банка России. Отмечается, что на каждые три новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают рост с увеличением дохода в части россиян, выплатой премии и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладам. Кроме того, досрочно закрывать кредит особенно выгодно тем, кто оформлял ипотеку по высоким рыночным ставкам. Число россиян, посетивших КНДР в этом году, выросло примерно на 10-15%. Летом туристы чаще выбирают поездки на морское побережье, экскурсии Пхеньяну и горные маршруты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. При этом самостоятельный туризм в КНДР по-прежнему невозможен. Поездку нужно оформлять через аккредитованного туроператора. Этот выпуск завершен. Следующий через час.
0: Прямо сейчас.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: И снова в нашем эфире вечная и неизменно актуальная тема любви. Песня группы «Дискотека Авария» для всех слушателей радио «Дача». И для тех, кто только открывает для себя это прекрасное чувство. Ну и для тех, кто уже давно обрел свое счастье. Желаем всем приятного вечера и отличной летней погоды. Особенно сейчас, накануне выходных. Ведь многие планируют отправиться на дачу, прогуляться или просто отдохнуть на свежем воздухе. Пусть завершение рабочей недели будет легким. Ну а после небольшой паузы хорошее настроение нам подарят песни Дмитрия Маликова, группы «Краски», «Зары» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Мы с вами уже успели отдохнуть в июле, а теперь с нами финальный летний месяц. Но не будем драматизировать, лето еще продолжается, у некоторых даже отпуск еще не было. Вот, с понедельника намечается. Но и отдыхающих также хватает. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно немало. Если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». Уже 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Евгения Григорьева, группы «Чай вдвоем» и многие другие.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Торт «Шахерезада» весовой 100 граммов 71,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: меня!
1: В разгар трудовых будней каждый из нас желает на 2 дня или хотя бы на 1 отвлечься от привычных забот, насладиться отдыхом. Нелегко после выходных настроиться на рабочий лад, особенно летом, когда за окном прекрасная погода. И как хорошо об этом думать в пятницу вечером, когда впереди те самые 2 дня отдыха. Ну а перед этим мы с вами успеем сделать одно важное дело – подвести музыкальные итоги недели. В следующем часе в нашем эфире программа «Горячая десятка». Узнаем лидера сегодняшнего выпуска, ну а также послушаем новинку Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Обо всем подробнее уже в следующем часе здесь на Радио Дача.
2: Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Уфы. Хочу послушать песню Марины Хлебниковой, передать привет своим друзьям и слушателям радио «Дача». Всем желаю прекрасных, теплых дней. Спасибо большое.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Криштиану Роналду распрощался с холостяцкой жизнью. Свадьба 41-летней легенды футбола прошла в пригороде Лиссабона. С Джорджиной Родригес, бывшей продавщицей бутика «Гуччи» в Мадриде, игрок состоит в отношениях с 2016 года. У пары подрастает двое детей. В России не намерены отказываться от домашних заданий для школьников. Как заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, самостоятельная работа необходима детям для повторения пройденного материала. Хоккейная «Калуга» провела очередной контрольный матч на сборах в Беларуси. В рамках подготовки к старту ВХЛ «Ракеты» встречались с клубом «Норильск». Игра прошла в Минске и закончилась победой команды соперника «Калужан» со счетом 4-2. 16 числа наша команда проведет заключительную игру. Официальный курс доллара составляет 83 рубля ровно, единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, субботним днем до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Пятница, вечер, и этим все сказано. Рабочие будни завершаются, впереди долгожданные выходные. Также не с горами финал летнего сезона, в этой истории, конечно, меньше положительных эмоций, но не забегаем вперед. У нас еще впереди две полноценных недели. А также в этом часе самые лучшие хиты. В эфире «Радио Дача», программа «Горячая десятка», у микрофона Сергей Черноусов. Всем привет!
0: «Горячая десятка».
4: «Горячая десятка»
0: на «Радио Дача».
3: Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представят Денис Майданов и Татьяна Буланова. Их новая совместная песня называется «Москва, Санкт-Петербург». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня «Чепик» 5 минут назад, зато будет новинка. А также свободное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. И сегодня впервые в нашем чарте хит Владимира Преснякова «Счастливчик». Услышим его чуть позже. А вот сейчас 10 место, и сегодня здесь хит Николая Баскова «Туманы».
0: Номер 10.

0: Девятая строчка нашего хит-парада, и здесь Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой». Говорят, в каждой женщине есть что-то от кошки: нежность и независимость, грация и загадочность, ласковый характер и умение при необходимости показать коготки. Именно вот такой многогранный женский образ и раскрывается в этой песне, которая по праву в десятке лучших на этой неделе. Хочется услышать следующий, поэтому продолжим путь к вершине нашего чарта.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2019 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню про белые розы Димы Билана в эфире «Радио Дача».

0: Ну что ж, первая четверка участников программы «Горячая десятка» позади. Напомню, стартовый расклад хит-парада. Открывал наш чарт яркий трек Николая Баскова «Туманы». Песня держится в топе уже 21 неделю, но сегодня она потеряла сразу 4 позиции. Точно такое же падение, минус 4 строчки, показала работа Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». В итоге за ней сегодня 9 место. А вот для Владимира Преснякова эта пятница стала победной. Его хит «Счастливчик» — это абсолютный дебют недели, который сходу забирает 8-ю строчку. Отличный старт. И песня номер 7 «Тату на сердце» Аллы Рид. Вторую неделю в нашем чарте. И тоже шикарный результат. Двигаемся дальше по списку. Самое интересное на радиоудача уже на подходе.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радиодаче.
0: Перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 14 августа, и сегодня свой день рождения отмечает российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Алена Свиридова. Команда «Радиодача» поздравляет любимую артистку с личным праздником, и сейчас мы услышим прекрасные песни Алены Свиридовой. 1997 год представил нам песню «Будет так».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: в черно-белой стилистике и делает акцент на настроении и драматургии трека. Акмаль отметил, что команда подошла к созданию клипа с особым вниманием к смыслу, делали его с душой, хочется, чтобы зрители прочувствовали так же, как они в процессе. Спасибо огромное всей команде за эту картину. Ну, знаете, после таких слов артиста сразу хочется указать на наш сайт radiodachi.ru. Здесь вы также можете посмотреть клип на песню «Шутка». А вот в эфире программа «Горячая десятка», и мы следуем дальше.
1: Номер 5.

0: Продолжаем слушать радиодачу. Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь на шестом месте уверенно закрепился дуэт Григория Лепса и Акмаля с треком «Шутка». На этой неделе они сделали отличный рывок вверх сразу на четыре строчки. Следом на пятой ступени расположился Кирилл Туриченко и его хит «Люблю, куплю, поедем». Песня штурмует наш чарт уже пятую неделю, но сегодня, увы, потеряла одну позицию. Зато прямо над ним пример противоположного и очень успешного исхода. Песня Филиппа Киркорова «Луиза» красиво взлетела с седьмого места прямиком на четвертое. Таковы промежуточные итоги нашего рейтинга, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город на юго-западе Крымского полуострова на побережье Черного моря. Носит звание город-герой – это Севастополь. Там также слушает радиодача на частоте 89,1 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песня Вячеслава Макарова «Дама у бара».

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». И на очереди у нас громкий дуэт двух артистов, чьи песни неизменно находят отклик у миллионов слушателей. Анна Асти и Дима Билан объединились в композиции «Эпилог». Несмотря на название, эта песня вовсе не о простой точке в конце отношений. Скорее, это эмоциональный разговор двух людей, которым предстоит понять, действительно ли их история завершена или чувства все еще не позволяют отпустить друг друга. Иногда, да, «Эпилог» становится окончательным прощанием, а вот иногда началом новой главы. Два узнаваемых голоса, две сильные эмоции и одна история, близкая каждому, кому хотя бы раз приходилось расставаться, продолжая любить. Предлагаю от слов перейти к музыке, а Настя и Дима Билан с песней «Эпилог» в эфире «Радио Дача».
3: Номер 3.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Вторая строчка нашего хит-парада – не просто песня, а настоящая восточная сказка, которая была представлена Хабибом в самый разгар лета. Данная работа всего лишь 3 недели в нашем чарте и снова поднимается уже с 3-го на 2-е место нашего чарта. Песня «Моя малышка» – история двух молодых людей, между которыми промелькнула искра, взаимный интерес высок, но юная особа не спешит раскрывать свои чувства, заставляя теряться в догадках. Ну, по-моему, это база. И что-то мне подсказывает, что это в скором времени лидер нашего чарта. Таковы итоги нашего рейтинга на данную минуту. Ну а вот сейчас время выполнять обещания.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Долгожданная премьера в эфире «Радио Дача». Свою новую совместную работу представляют 2 потрясающих артиста – Денис Майданов и Татьяна Буланова. Кстати, Татьяна прошлым летом установила невероятный рекорд, который официально внесен в Книгу рекордов России. Она стала абсолютным лидером по количеству дуэтов, записав 114 совместных треков. И сегодня в эту богатую копилку добавляется еще один потенциальный хит. Новая песня «Москва-Санкт-Петербург», которую прямо сейчас представит Денис Майданов. В эфире «Радио Дача».
1: Премьера на «Радио Дача».
3: Большой всем привет! На «Радио Дача» народный артист России Денис Майданов. И я искренне рад представить вам свою новую песню «Москва-Санкт-Петербург», которую мы записали совместно с замечательной певицей, заслуженной артисткой России Татьяной Булановой. И мы от всей души приглашаем вас в большое музыкальное путешествие между двух столиц. Отличных выходных, отличного настроения в компании «Радио Дача». С уважением и поклоном, ваш Денис Майданов.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Руслиму на суточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Ауди Банк 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Горячая десятка.
9: Горячая десятка.
8: На радио «Дача».
10: Позади 9 главных хитов этой недели, и нам остается услышать всего один. Тот самый, который по праву возглавит наш музыкальный чарт «Горячая десятка». Мы обязательно его услышим, но для начала давайте отметим тех артистов, которые остались буквально в шаге от вершины.
11: «Горячая десятка».
12: «Горячая десятка».
11: На радио «Дача».
10: Итак, на третьем месте песня Анны Асти и Димы Билана «Эпилог». Между прочим, именно они возглавляли наш рейтинг на прошлой неделе. А вот на вторую строчку поднимается летняя новинка Хабиба «Моя малышка». Всего лишь 3 недели в нашем чарте и уже серебро хит-парада. И теперь главный момент этого часа. Кто же сегодня забирает золото и абсолютное звание лидера «Горячей десятки»? А это яркий дуэт двух невероятно талантливых артистов, которых нам посчастливилось лично принимать в гостях этим летом. Полина Гагарина и Сергей Лазарев со своим совместным треком «Happy End» в этот раз занимают 1-е место. Счастливый финал и шикарный хит, который мы с удовольствием услышим в нашем эфире. Меня зовут Сергей Черноусов. Отличных вам выходных и оставайтесь в теплой компании «Радио Дача».
11: Номер 1.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». В Москве 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на радио «Дача».

Отличное начало пятничного вечера. Группа Любэ, песня «Атас» нам сразу дали понять, спокойно сидеть сегодня не получится. На радио «Дача» стартовала программа «Диско Дача», и впереди целых 3 часа танцевального марафона. Выходные уже совсем рядом, поэтому провожаем рабочую неделю ярко, громко и вот с таким настроением. Чтобы соседи тоже поняли, пятница у нас для всех официально завершилась. И в этом также помогут следующие хиты. Через короткую паузу услышим песни группы «Руки вверх», Дениса Клявера и Жасмин, Татьяны Булановой и многие другие.

0: Поняла. А где?
1: Танцпол весь день.
2: Где захочешь, звук на максимум по всей стране. На Камчатке и в Москве.
1: Танцпол весь день.
3: В компании ярких хитов мы проводим сегодняшний вечер. Завершается пятница, следом выходные. А значит, уже скоро дачники поедут на свои загородные участки. А может и уже. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Вот завтра можно будет послушать. Ну а через короткую паузу для вас хиты Валерии, группы «Дискотека Авария» и других звезд диско-дачи.
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: В компании таких ярких хитов программы «Диск Дача» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диск Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести наступающие выходные. Уже скоро наш отдых дополнят хиты группы «Божья коровка», «Гости из будущего», «Артура Пирожкова» и многие другие. Желаем всем нескучного начала выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
9: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие. И приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Николай Басков.
16: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
17: Александр Иванов и группа «Рондо».
18: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
19: Владимир Пресняков.
20: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
19: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из города Брянска. Хотел бы передать привет своей маме Ольге и папе Александру, пожелать им хороших выходных и заказать песню «Лирика» Пилатов и КС. Спасибо, радио «Дача».

Яркий и любимый хит Владимира Преснякова в продолжении программы «Диско-дача». Кстати, с любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Владимира Преснякова, еще увидим Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты «Славы», группы «Стрелки» и не только.

Одиночество почему-то очень пугает, и тем не менее, здесь многие пытаются отыскать наполовину полный стакан. Одним из основных плюсов одиночества часто называют возможность самосовершенствоваться, учиться, заниматься собой и готовиться к чему-то большому и светлому, что ждет нас впереди. Касаемо эфира, то здесь нас ожидают хиты Дмитрия Маликова, Алены Апиной, группы «Республика», а еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8495-995-2555 и заказывайте свои любимые песни в эфире «Радио Удача».

0: Песня Дмитрия Маликова «Девушка в кокошнике». В финале этого часа на радио «Удача» в самая настоящая машина времени. Сразу вспоминается что-то такое светлое, доброе, из юности, тех времен, когда мелодии были такими же искренними, как и это. Спасибо вам за такие теплые воспоминания и за эту прекрасную музыку. Ну а мы продолжаем наш эфир. Программа «Диск-дача» уже скоро представит нашему вниманию хиты Любови Успенской, Настасьи Самбурской, группы «Хай-Фай» и многие другие.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Илья, звоню из города Москвы. Передаю привет своему брату Игорю и своим родителям. Всем желаю успеха, счастья, а своему брату успеха в хоккее и победе в играх. И заказываю для всех нас любую песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

вместе с елкой греем счастье этим вечером на радиодаче и уже сейчас думаем о завтрашнем дне, чтобы субботу провести с пользой. А то, как всегда, выходные наступают и также незаметно пролетают. Всем продуктивного отдыха, желаем нескучных выходных. Кстати, не забываем, каждые субботы и воскресенье в нашем эфире программа «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля завтра в 15 часов по московскому времени. Ну а что касается ближайшего, через короткую паузу послушаем хиты группы «Нана», «Хабиба», группа «Айова» и других звезд диско-дача.

компании таких ярких хитов программы «Диск и дача» мы готовимся к выходным. С нами финальные часы пятницы, ну и в целом летний сезон, который дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница

0: Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу хиты Gayasus Brothers, Татьяна Буланова и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Только вместе с близкими хочется проводить этот вечер. Ну и, конечно, под яркие хиты программы «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон подходит к своему логичному завершению. И здесь вполне уместно рассказать о способе продлить удовольствие в виде ярких и танцевальных хитов. Для этого на сайте radiodacha.ru есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача». Поэтому танцам быть, как и следующим хитам. Уже скоро послушаем песни Тейси Повали, Натали, Алсу и многие другие.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
5: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
2: Полина Гагарина.
6: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф
2: в категории

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Череповца. Хочу передать привет моему дорогому Дмитрию, а также моим детям Самире, Ильхаму, Зарине. И заказать песню группы «Фабрика», «Девушка русская». Спасибо, дорогое радио.

начала лета и до следующего теплого сезона многие из нас также улетают или уезжают подальше от дома, туда, где море, хорошая погода, и мы такое приветствуем. Не всем, да, хочется наблюдать за окном дождь и хмурое небо. Это еще хорошо, если за окном. А как представишь утренний маршрут от дома до работы или в обратную сторону, также хочется взять билет и улететь за солнцем. Радует, что сейчас с нами лето на календаре, пока что еще 14 августа, ну и погода в целом также на нашей стороне. Не везде, конечно, но тем не менее, не зима. О погоде мы еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты Натальи Подольской, Аллы Рид и не только.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти черты.

На радио «Дача» Наталья Подольская с песней «Не бояться». И действительно, в разгар дачного сезона бояться нечего. Ни переменчивой погоды, ни грядок, которым конца и края не видно. Дачный сезон успешно продолжается, а вместе с ним время отдыха, которое непременно должен

сопровождаться только хорошей музыкой. Послушать эфир «Радио Удачи» можно, например, в сервисе Яндекс.Радио, там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Удачи» для слушателей старше 16 лет. А вот через короткую паузу для вас хиты Игоря Саруханова, Николая Баскова, группа «Руки вверх» и не только.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай

0: десятки, а то и сотни машин каждые выходные направляются за пределы города. Конечная точка – это загородные участки, дачи, чтобы провести свой отдых вдали от дома и привычной суеты. Причем в любое время года. Можете делиться планами на завтрашний день в рубрике «Удачный момент», она в финале часа. А вот через короткую паузу мы будем слушать хиты Стаса Михайлова, Натальи Гордиенко, Валерии и других любимых артистов радио «Дача». Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной, доброй ночи.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бухгалтер, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки ночи.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
5: Ай-яй-яй.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубах.

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это время объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
6: Александр Иванов и группа «Рондо».
8: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
9: Все нормально. У хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».